Телеканал «Радио Тосно Плюс» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

станет, на примете есть подвал. Там тепло, как в Туркестане, там окошко белым станет накануне волшебства Рождества.

вечера от Невского до Маховой. Мы смешаемся здесь с толпой, с китайцем селфи снять.

не могу я по-другому. Раздразиться небоградом, мне бы близко, мне бы рядом.

0: всех выпускных.
1: Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

Внимание! Говорит радио Тосно Плюс. С добрым утром, страна!

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

Вот он, восторг от перспективы нового дня. Попробовать свежее, еще одно начало. Возможно, немного волшебства ждет нас где-то утром.

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Ты защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда у тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает. Это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали, как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы, как бы, все стоим друг за другом.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Наше дело правое.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

нежное. Я люблю тебя.

0: проснулась?
1: Да, мне снились такие красивые сны.
0: Хочешь хорошее настроение на

снова уйти, чтобы снова уйти на полгода. Не пройдет и полгода, и я появлюсь, чтобы снова.

Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. Возвращаются все,

разбираюсь в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

Смотри на каждую утреннюю зарю, как на начало твоей жизни, и на каждый закат, как на ее конец. Пусть каждая из этих кратких жизней будет отмечена каким-нибудь добрым поступком, какой-нибудь победой над собой или приобретенным знанием.

0: работать у КВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
2: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
1: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
0: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
5: Радио ТОС на Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: В Алтайской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.

0: оно со мной.
1: Бывают такие дни, когда можно говорить с кем угодно и о чем угодно, просто потому, что утро было хорошее.

0: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар, такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.

0: В студии Лина Дашкуева. Здравствуйте. По меньшей мере 21 человек погиб и еще 61 ранен в результате взрыва на заводе фейерверков в Китае. Инцидент произошел на предприятии в городе Люян. На месте работают почти 1500 спасателей, задействованы роботы и спецтехника. Два склада с порохом еще не сдетонировали и представляют опасность.
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ходе рабочей поездки в первые январские дни глава администрации Тоснинского муниципального района Михаил Носов доставил новогодние подарки бойцам, выполняющим свои задачи в зоне проведения специальной военной операции. Помимо необходимых медикаментов и полезных вещей, бойцы получили и новые дроны, помогающие в современных реалиях эффективно бороться с врагом. Шестой год довольно-таки энергично. Состоялись первые соревнования, показавшие их стремление вести активный и здоровый образ. Тому пример – рождественский баскетбольный турнир среди мужчин, собравший 6 сильнейших команд города Тосна. Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тоснинского района организовали комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности в период подготовки к празднику Рождества Христова. Шестой задавал энергичный темп. Так, в спортклубах прошел захватывающий дух турнир по волейболу, собравший 13 команд – настоящих энтузиастов активного образа жизни. Три незабываемых дня устроили Дедушка Мороз, Снегурочка, забавные мишки и жители всех возрастов. Благодаря стараниям творческого коллектива социально-культурного комплекса «Космонавт», под музыку, смех и море радости в Тоснинском поселении встречали новый 2026. Тоснинского района прошел объединяющий сердца мастер-класс по созданию маскировочных сетников специальной военной операции. В январские праздники жители Тосна снова собрались вместе на ледовой площадке возле городского парка, где Тоснинский дворец культуры и спортивный центр организовали традиционные семейные ледовые старты. В январе на территории бывшего городка аттракционов действительно ощущалось тепло, шедшее от сердец участников торжества, ведь там тоснинцы наслаждались рождественскими святками. В январе правительство Ленобласти утвердило генеральный план Тоснинского городского поселения, согласно которому к 2045 году на Селецком шоссе в Любани завершилась установка современного стационарного освещения. Оборудовали километр трассы 30 энергоэффективными светодиодными светильниками и современным шкафом управления. 16 января в Тоснинском историко-краеведного для многих прошлого, благодаря открывшейся тематической выставке «Избранное» Сова. Душевный праздник прошел в пятницу 16. Тематическое мероприятие «Святый вечер добрым людям» помогло зрителям на некоторое время погрузиться в мир. 17 января в нашем районном центре открылась еще одна локация для зимних развлечений – «Снежным склоном». Все желающие брали санки, ледянки и друзей, ведь их ждали веселые спуски и отличное. Говоря, православные христиане отмечали один из важнейших праздников – крещенные мероприятия, символизирующие духовное очищение и обновление души. Также 19 января в культурно-спортивном комплексе поселка Сельцо состоялся зимний фестиваль ГТО среди школьников нашего района. Ребята из Сельцо, Ульяновки, Любани, Тосны и Никольского объединились, чтобы В этот же день любители истории и искусства отправились в увлекательное путешествие в мир Тоснинской центральной районной библиотеки. Открытие праздника сопровождалось традиционными возгласами «Коляда, коляда» стало местом встречи авторов и учеников, объединившихся идеей сохранить память о тех. Там прошла презентация сборника «Чтобы знали», который включает произведения участников СВО, военных корреспондентов и публицистов. 22 января культурно-спортивный комплекс поселка Сельцо стал площадкой проведения муниципального этапа школьной спортивной лиги Ленинградской области по лыжным гонкам. Мероприятие позволило ребятам продемонстрировать свою физическую подготовку и насладиться атмосферой зимнего спорта. В гимназии номер 2 города Тосна прошел гастрономический праздник, объединивший учеников, педагогов и родителей. Яркий кулинарный фестиваль, приуроченный к году единства народов России, подарил всем незабываемые впечатления и позволил раскрыть творческий потенциал.

потенциал. С 23 по 25 января в Тоснинской спортивной школе по дзюдо проходил учебно-тренировочный сбор для учителей. Более 50 перспективных ребят активно готовились к предстоящему первенству. 23 января 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, почетному жителю Дмитрию Михайловичу Ревину. Поздравить его со столь солидной датой пришел сам глава района Александр Канцерев. В этот же день в Тоснинском политехническом техникуме и Лисинском лесном колледже прошла районная викторина среди обучающихся в честь Дня студента. Ребятам предстояло испытать свои силы в 4 раундах по 6 вопросов в каждом. Скучать было некогда, ведь приходилось довольно-таки активно работать в команде. Также 23 января в молодежном многофункционале встреча жителей и представителей власти. В одном месте собрались активисты, местные жители, предприниматели по благоустройству набережной реки Тосна. Помимо этого, на базе школы номер 3 города Тосна первый слет местного отделения юнармии Тоснинского района. В актовом зале собрались активные участники, руководители образовательных учреждений и представители ветеранских организаций. Стали свидетелями запоминающегося патриотического фестиваля, приуроченного ко дню полного снятия блокады Ленинграда. Главным зрелищем стала масштабная реконструкция боевых действий, воссоздавшая события 1944 года. В этот же день в городе Тосно прошел футбольный турнир, посвященный памяти погибших воинов-спортсменов специальной военной операции. Главная цель мероприятия – воспитать молодежь в духе патриотизма и сохранить светлую память о наших героях. 25 января спортивный зал Новолисинской Ленинградской области областных соревнований «Вертикальный спринт» в района. За победу боролись более 200 атлетов нашего региона.

профессиональным отношениям. Здесь история, религия и чудесный пейзаж слились воедино. В субботу 4 февраля на территории спортивно-досугового центра «Надежда» в городе Никольское состоялись захватывающие соревнования среди школьников нашего района по необычному виду спорта – хоккею в валенках. 5 февраля глава администрации Тоснинского муниципального района Михаил Носов участвовал в церемонии подписания важного на период 2026-2028 годов. Также 5 февраля малый зал Тоснинск, получивших одну из самых престижных госнаград. Кроме того, 5 февраля в молодежном центре Тоснинского района прошел мастер-класс по безопасности и попробовали свои силы на тренировочной трассе. 6 февраля в Тоснинском районном детско-юношеском центре прошел первый тур образования «Сердце отдаю детям». Участникам предстояло побороться в двух номинациях – самопрезентация и педагогическое многоборье. В этот же день в управлении ЗАГС района отметили 30-летний семейный юбилей Елены Александровны и Дмитрия Николаевича Алексеевых. Спустя три десятилетия супружеской жизни они вновь обменялись обручальными кольцами в кругу родных и близких. И матери всех скорбящих радость – Грибов и Вениамин Дмитриевич Шишов, которые решили пройти крестным ходом от Санкт-Петербурга до Москвы. Очередное заседание литературного клуба «Откровение» 10 февраля в Тоснинской районной библиотеке было посвящено Дню памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Одной из финальных точек проведения первых зимних спортивных игр имени святого благоверного князя Александра Невского в Ленинградской области стал мемориал. 11 февраля в Тоснинском районном ДЮЦ прошел второй тур муниципального, организованного Министерством просвещения. Куинджи – мастер света. Многие поговаривали о нем, что особыми красками писал, что знал о другом 12 февраля говорили в Тоснинской районной библиотеке на презентации книжной выставки, посвященной художника. 14 февраля в Тоснинской поликлинике состоялся традиционный медосмотр для представительниц прекрасного пола в фокусе внимания. Женщины имели уникальную возможность посетить сразу нескольких врачей и провести диагностику состояния организма. Площадкой проведения выездного заседания Совета глав муниципальных образований и глав администрации Тоснинского района. Ключевая тема встречи – поддержка участников СВО и их интеграция в мирную жизнь. В морозный февральский день 15-го день памяти героям, исполнившим свой священный долг далеко за пределами родной земли. Для спортивной сферы. Муниципальный этап ежегодной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Образовательные учреждения района снова проявили солидарность и отправили новую партию гумпомощи жителям Брянской, Курской и Белгородской областей. Учителя, воспитанники детских садов, школьники, их родители и педагоги активно включили. 16 февраля в Тосно состоялось памятное мероприятие, посвященное 120-летию, собрались возле памятника на проспекте Ленина, чтобы вспомнить подвиги этого удивительного событием творческой жизни. В час дня зрителей тут собралось отнюдь немало, ведь мероприятие посвящено Джалилю. В Ленобласти успешно завершились тесты инновационной гусеничной платформы «Веном саранча», предназначенной для уборки городских улиц и дорог. Испытания проводились на участке трассы между Москвой и Санкт-Петербургом в городе Тосно. 17 февраля в спортивном манеже Тоснинского детско-юношеского центра рядов образовательных учреждений. Утро 18 февраля стало в городе Тосно. Прошел третий тур муниципального этапа Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Сердце отдаю детям». 18 февраля в Тоснинской районной библиотеке прошла литературная встреча «Жизнь моя песня звенела в народе», посвященная 120-летию со дня рождения выдающегося поэта Мусы Джалиля. 15 февраля в Тоснинском дворце культуры состоялся праздник, посвященный Дню защитника Отечества. Уже традиционное тематическое мероприятие «Наша армия района и их родителей». Также в этот день в Тоснинской районной детской библиотеке поселилась волшебница Стелла, изящная скульптура, наполненная светом сказки и доброй памятью. Трогательный подарок передали жена и дочь известного мастера Евгения Геннадьевича.

Ивановича Кузнецова. Акция «Всероссийская акция нашим героям» прошла просветительская встреча с ветераном боевых действий, участничевым. Затем в молодежном центре Тоснинского района собрались команды школ в рамках проведения прошлого и настоящего России. А вечером 20 февраля Музей Российской Федерации подарил зрителям Тоснинского дворца культуры незабываемое путешествие в преддверии Дня защитника Отечества в гимназии номер 2 города Тосна. Благодаря усилиям волонтерского объединения «Помощь бойцам» состоялось торжественное мероприятие, ставшее символом связи поколений. В актовом зале собрались те, чьи судьбы неразрывно связаны со служением Родине. 21 февраля, накануне 4-й годовщины начала специальной военной операции, в городе Тосно открылась аллея памяти героев СВО. Она стала еще одним символическим пространством, объединяющим живущих сегодня и тех. Увлекательная история интеллектуального мастерства и борьбы развернулась 21 февраля в Тосно. На базе физкультурно-спортивного отдела Тоснинского районного ДЮЦ прошел турнир по шахматам, приуроченный ко Дню защитника Отечества. В этот же день в малом зале Тоснинского ДК вновь царил традиционный дух русской истории. Там прошел Сретенский бал. Вечер открыл известный коллектив спортивного бального танца «Ника», чьи грациозные исполнители Александр Факулин и Вера Горленко создали особое начало праздника. В Тосно на базе спортивной школы на Чехова 5А прошел практический семинар для тренеров и специалистов дзюдо совместно с Ленинградским областным отделом. 2 февраля по всему району проходили праздничные гуляния по случаю Масленицы. Народные забавы, вкусные угощения и мастер-классы никому не дали замерзнуть в этот снежный день. Традиционно в дни праздников дорожники несут службу в усилии. В центре за безопасность отвечал необычный экипаж. Женщины-полицейские решили лично напомнить мужчинам подарки. 24 февраля у кинотеатра «Космонавт» тоснинцы почтили память павших сцен. 25 февраля в Тоснинском районном ДЮЦ в торжественной обстановке прошла церемония награждения победителей муниципального этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Задач много, отдыхать некогда. Такой вывод звучал на пленарном заседании Совета ветеранов Тоснинского района. На базе молодежного центра 2025 года и вместе утвердили планы на 2026. Активное событие прошло в нашем районе 25 и 26 февраля. Состоялся муниципальный этап всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 2025-26 учебного года. 26 февраля в Тоснинской детской библиотеке прошел межрайонный круглый стол «Краеведение как основа патриотического воспитания». 27 февраля в Нурме прошел 19-й районный слет поисковых отрядов. Мероприятие традиционно собрало десятки инициативных юношей и девушек, интересующихся историей своей страны. В этот же день в Тоснинском районном ДЮЦ прошел яркий вдохновляющий этап районного фестиваля «Молодые дарования» в номинации «В ритме танца». В ДЮЦ проходили соревнования по легкой атлетике среди молодых мастеров. Мероприятие в Ленинградской области с успехом прошел региональный этап уже традиционного чемпионата «Профессионалы». Это ежегодное мероприятие позволяет юным мастерам проявить себя, продемонстрировав высокий уровень наработанных навыков и возможностей трудоустройства, интересующихся историей своей страны. В этот же день в Тоснинском районном ДЮЦ прошел яркий вдохновляющий этап районного фестиваля «Молодые дарования» в номинации «В ритме танца». В ДЮЦ проходили соревнования по легкой атлетике среди молодых мастеров. Мероприятие в Ленинградской области с успехом прошел региональный этап уже традиционного чемпионата «Профессионалы». Это ежегодное мероприятие позволяет юным мастерам проявить себя, продемонстрировав высокий уровень наработанных навыков и возможностей трудоустройства.

0: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
1: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
0: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
2: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.

Стоит лишь встать, высунуться в окошко, и тотчас поймешь. Вот она, начинается настоящая свобода и жизнь. Вот оно, доброе утро!

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
7: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: Не уходи.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, ваши близкие будут вами гордиться.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Кто, если не мы?
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.
3: Радио Тосно Плюс. Хочется слушать снова и снова.

0: 9 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
2: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. Главное прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился. Откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем. Чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Дела важнее слов.
1: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
0: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
2: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.
3: Радио ТОС на Плюс. Шаг навстречу хорошему настроению.

0: 79 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: нажми на тормоза.
1: Радио ТОС на плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио ТОС на плюс.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».
2: На

0: главное.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В день 120-летия российского парламентаризма в Таврическом дворце Санкт-Петербурга

Санкт-Петербурга состоялось заседание Совета законодателей при Федеральном собрании Российской Федерации. В ключевых событиях дня принял участие председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бибенин. Торжественное заседание провели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Валентина Матвиенко поздравила коллег с юбилейной датой, напомнив, что 120 лет назад, 27 апреля 1906 года, император Николай II открыл первое заседание

Совет Федерации отметил особую значимость двухпалатной системы для многонациональной России и напомнила, что благодаря поправкам в Конституцию 2020 года обе палаты Федерального собрания получили весомые полномочия. В ходе заседания участники обсудили меры по укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия в рамках Года единства народов России. С докладами выступили вице-премьер правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, подтвердившие курс на сохранение традиционных ценностей. Ключевым событием дня стала встреча с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в историческом думском зале Таврического дворца. Перед ее началом глава государства осмотрел уникальную экспозицию, посвященную 120-летию парламентаризма, включающую подлинные документы начала 20 века. В своей речи Владимир Путин поздравил законодателей и подчеркнул преемственность поколений парламентариев. Опыт первых российских парламентариев заслуживает нашего уважения и благодарности, изучения научного, политического, философского осмысления, заявил президент, отметив, что современная двухпалатная система доказала свою эффективность. Обращаясь к парламентариям, Владимир Владимирович подчеркнул особую роль региональных законодателей. В развитии и укреплении страны огромную роль играют и парламенты, созданные во всех регионах России. Их председатели работают вместе с руководством обеих палат и комитетов Федерального собрания в составе Совета законодателей. Хочу поблагодарить всех вас и ваших коллег за весомый, значимый вклад в достижение национальных целей развития, в преодоление тех испытаний, с которыми мы сталкиваемся, подчеркнул Владимир Путин. Глава государства отметил, что политическая система страны выдержала проверку на прочность. Наша политическая система, все ветви и уровни власти, включая парламентские институты, доказали свою прочность и устойчивость, подлинную суверенность, готовность бороться за жизненно важные интересы Отечества. На давление, угрозы, на откровенно агрессивные выпады против России наш народ ответил сплоченностью и твердостью, а государство – быстрым принятием решений, в том числе и на законодательном уровне, сказал президент. Владимир Путин отдельно поблагодарил парламентариев за работу в условиях внешнего давления и поддержку участников специальной военной операции. По его словам, по ключевым вопросам все партии и регионы выступают с единых позиций, что проявляется в первую очередь в поддержке спецоперации. Он также поручил ускорить решение вопроса о переносе погашения бюджетных кредитов для регионов, поддержав инициативу «Единой России» о снижении долговой нагрузки на субъекты. Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бибенин принял активное участие в работе Совета законодателей и последующей встрече с главой государства. Рабочий день в Таврическом дворце завершился обсуждением предстоящих выборов в Госдуму 9-го созыва. Владимир Путин призвал законодателей обеспечить прозрачность и легитимность выборного процесса, а самих парламентариев к системному труду на благо страны. Областные депутаты просят установить автоматический пост наблюдения за состоянием воздуха в Киришах. Круглосуточная автоматическая станция будет сама измерять воздух в реальном времени и поможет оперативно находить виновника загрязнения. На 82-м заседании областного парламента депутаты приняли обращение ЗАГС Собрания к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко о необходимости создания автоматического стационарного поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кириши. Инициатором обращения выступила постоянная комиссия по экологии и природопользованию. Кириши – один из крупнейших промышленных центров Ленинградской области. Жители города жалуются на периодическое появление в воздухе резких химических запахов.
Люди сообщают о головной боли, кашле, удушье и обострении хронических заболеваний. 7 апреля 2026 года на заседании Постоянной комиссии по экологии и природопользованию вопрос о состоянии воздуха в Киришах был рассмотрен отдельно из-за массовых обращений граждан. В 2026-м лабораторные исследования проб воздуха в Киришах выявили превышение предельно допустимых концентраций ксилола, бензола,

0: кортизола и аммиака. Эти вещества токсичны и опасны для здоровья человека. Хозяйствующим субъектам, в выбросах которых обнаружены эти загрязнители, были объявлены предостережения. Однако конкретный источник загрязнения так и не установлен. В Киришах работают два пункта государственной наблюдательной сети «Росгидромет» и один пункт территориальной системы наблюдения «Комитет по природным ресурсам Ленобласти». Но все они работают по устаревшей технологии. Специалисты физически отбирают пробы воздуха с разной периодичностью, а потом исследуют их в лаборатории. Такой способ не дает непрерывного наблюдения, не позволяет оперативно выявить источник загрязнения и не фиксирует резкие выбросы, которые могут случиться между отборами проб. Депутаты просят главу региона создать стационарную станцию контроля атмосферного воздуха в промышленном городе по аналогии с Гатчиной, Пикалево и Кудрово. Автоматический пост работает круглосуточно, без участия человека, и передает данные о качестве воздуха в реальном времени. Это позволяет быстро фиксировать превышение, определять направление ветра и предполагаемый источник выбросов, оперативно реагировать на загрязнение и привлекать нарушителей к ответственности. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли областной закон, продлевающий срок, в течение которого задолженность за электроэнергию не учитывается при определении права на льготу. Инициатива позволит учесть особенности отопительного периода и даст больше времени жителям региона на урегулирование задолженности. Документом, внесенным депутатами Законодательного собрания Ленинградской области Саядом Алиевым, Сергеем Бибениным и Дмитрием Рытовым, предлагается поправить статью 2 областного закона 27 марта 2026 года, номер 24. В действующей редакции при определении права на льготу не учитывается задолженность за услуги электроснабжения, возникшая с 1 января 2026 до даты вступления в силу закона номер 24, то есть до 7 апреля текущего года. Законопроект продлевает этот период до 1 июня. Как следует из пояснительной записки, такая корректировка связана с тем, что расходы населения на оплату электроэнергии традиционно увеличиваются в отопительный период из-за роста объемов потребления. В 2026 году отопительный сезон установлен с января по май. Наличие долга, в свою очередь, становится препятствием для получения льготы. По рекомендации Постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу, законопроект сразу в трех чтениях принят. Напомним, ранее в регионе уже был принят ряд мер для снижения финансовой нагрузки на граждан, проживающих в индивидуальных домах без газоснабжения. В частности, льготные тарифы для второго диапазона потребления электроэнергии были приравнены к тарифам первого диапазона, а также расширен круг лиц, имеющих право на льготу. Она предоставляется не только собственникам домовладений, не менее года постоянно проживающих в регионе, но и членам их семей, супругам, детям, родителям, а также гражданам, вселенным в эти помещения в качестве членов своей семьи. Вы слушали новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой Законодательного собрания Ленинградской области.
1: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно Плюс»
1: 70,79 УКВ.
3: В эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
4: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли

0: ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
1: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
3: Радио Тост на Плюс. 70,79 МГц.

0: у КВ. В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Безопасность России в надежных руках.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 13 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В Тоснинском районе Ленинградской области, у деревни Коркино, 28 апреля состоялась торжественно-траурная церемония. 78 бойцов и командиров Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, наконец-то обрели вечный покой. Это возвращение долга. Долга памяти перед теми, кто отдал свои жизни за свободу Родины, но чьих имен мы до сих пор так и не смогли узнать. Поисковые отряды – особое братство людей, для которых история не строчки в учебнике, а живая, дышащая боль земли. Они работают по всей стране, оттаивая от забвения имена солдат. На этот раз работа велась в рамках межрегиональной полевой поисковой экспедиции «Любань». Именно поисковики из Удмуртии, из Республиканской молодежной общественной организации «Долг» под руководством Фаиля Ибрагимова подняли из небытия 78 защитников Отечества. История этой находки началась недавно. В 2025 году отряд «Разведка» обнаружил на левом берегу реки Витка в 215 метрах юго-западнее урочища «Красная горка» страшные находки – две воронки от снарядов. В них лежали останки солдат 2-й ударной армии. К работе приступили поисковики из Удмуртии. Они полностью вскрыли захоронение, эксгумировали

останки и бережно перенесли их для дальнейшего исследования и идентификации. Предварительные данные говорят о том, что эти бойцы пали в кровавом 1942-м в ходе отчаянных ожесточенных боев с нацистами. Это было время попыток прорвать коварное блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Буквально каждый метр этой земли палит кровью. Каждый шаг давался ценой огромных потерь. Солдаты погибли в бою, выполняя свой долг, пытаясь спасти осажденный великий город. Но самое горькое в этой истории то, что мы не знаем, кто именно это. Не можем назвать их по именам и отчествам. Есть предположение, что это был санитарно-хирургический госпиталь. Среди личных вещей найден один медальон, но расшифровать его не удалось. Герои, к сожалению, так и остались неизвестными солдатами. Они стали символом миллионов тех, кто лежит в безымянных могилах от Волги до Одера. Их путь завершился здесь, у деревни Коркино. Останки были преданы земле со всеми воинскими почестями рядом с существующим воинским мемориалом. Теперь здесь покоится уже более 4300 советских воинов. Отдать дань памяти защитникам приехали представители Комитета по молодежной политике Ленинградской области, администрации района и Любанского поселения и местные жители. Эта территория выбрана для захоронения не случайно. Земля Тоснинского района помнит самые первые месяцы войны. Еще в августе 1941-го здесь действовал истребительный батальон. Разделившись на мелкие отряды, солдаты уходили в леса и начинали партизанскую борьбу в тылу врага, задерживая продвижение немецких войск на Ленинград. Первая разведывательная экспедиция в этой локации прошла еще в 1989 году. С тех пор работа не прекращается. И каждый найденный солдат – это чья-то оборванная жизнь. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы похоронили их снова, но уже с миром и достоинством. Похоронили в родной земле, под оружейный салют. Мы не знаем их лиц и точных деталей судеб, но известно одно – они были героями. И пока произносим эти слова, пока стоим у подобных могил, они живы. По крайней мере, в нашей русской памяти. Навечно. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Любанское поселение Коркино. Во вторник, 28 апреля, Тоснинский дворец культуры стал центром притяжения для самых ярких, креативных и талантливых студентов Ленинградской области. Здесь состоялся гала-концерт регионального этапа всероссийского конкурса «Студенческая весна». Это настоящее торжество молодости, энергии и творчества, где подвели итоги масштабного отбора, объявили победителей и назвали имена тех, кто будет представлять Ленобласть уже на заключительном уровне. На сцену вышли лучшие из лучших. Более 300 творческих коллективов и свыше чем 30 вузов и колледжей боролись за право выступать в финале. И в нашем райцентре встретились те, кто смог покорить сердца строгого жюри и зрителей. География талантов обширна, направления самые разные. Студенты, чья будущая профессия может быть связана с инженерией, медициной или педагогикой, доказали – творчество не знает границ. Зрители увидели калейдоскоп жанров, звучали популярные песни в исполнении вокалистов, виртуозно играли молодые музыканты, зажигали публику танцевальные коллективы, заставляли задуматься и улыбнуться театральные постановки. Были здесь и номера оригинального жанра. Каждое выступление – маленькая история, рассказанная языком искусства. Но студенческая весна – это гораздо больше, чем просто фестиваль. Как отмечают организаторы и представители власти, это важнейшая площадка для развития творческих индустрий в 47-м регионе и стратегическая инвестиция в будущее.

поддержка студенческих инициатив, вклад в развитие не только самих молодых людей, но и целых городов и поселков Ленинградской области. Масштабное мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и является одним из ключевых направлений государственной молодежной политики. Главная цель – дать возможность каждому студенту раскрыть свой потенциал, чтобы талантливые юноши и девушки связывали свое будущее с родной землей. Ведь именно здесь закладывается фундамент для их будущих успехов. Кульминацией праздника, безусловно, стало торжественное награждение победителей и призеров. Грамоты и дипломы, конечно, нашли своих героев. Но главный результат этого дня – состав делегации Ленинградской области на всероссийский этап. Совсем скоро ребята отправятся защищать честь нашего региона. Студенты вузов поедут в Красноярск, а представители системы среднего профессионального образования – в Хабаровск. Гала-концерт в Тосно показал, студенчество Ленинградской области – это мощная сила, полная идей, энергии и креатива. Молодые люди получили признание и путевку на большую всероссийскую сцену. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Мария Алексеева. Тосно. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

0: 900 МГц.
1: Не знаете, где послушать песню? Нет настроения или не найти источник вдохновения? Мы тебе поможем. Радио Тосно Плюс. Подключайся к нам.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
2: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Грозно, 14 часов.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте! Вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В день 120-летия российского парламентаризма в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялось заседание Совета законодателей при Федеральном собрании Российской Федерации. В ключевых событиях дня принял участие председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бибенин. Торжественное заседание провели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Валентина Матвиенко поздравила коллег с юбилейной датой, напомнив, что 120 лет назад, 27 апреля 1906 года, император Николай II открыл первое заседание Государственной Думы. Спикер Совета Федерации отметил особую значимость двухпалатной системы для многонациональной России и напомнила, что благодаря поправкам в Конституцию 2020 года обе палаты Федерального собрания получили весомые полномочия. В ходе заседания участники обсудили меры по укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия в рамках Года единства народов России. С докладами выступили вице-премьер правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, подтвердивший курс на сохранение традиционных ценностей. Ключевым событием дня стала встреча с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в историческом думском зале Таврического дворца. Перед ее началом глава государства осмотрел уникальную экспозицию, посвященную 120-летию парламентаризма, включающую подлинные документы начала 20 века. В своей речи Владимир Путин поздравил

законодателей и подчеркнул преемственность поколений парламентариев. Опыт первых российских парламентариев заслуживает нашего уважения и благодарности, изучения научного, политического, философского осмысления, заявил президент, отметив, что современная двухпалатная система доказала свою эффективность. Обращаясь к парламентариям, Владимир Владимирович подчеркнул особую роль региональных законодателей. В развитии и укреплении страны огромную роль играют и парламенты, созданные во всех регионах России. Их председатели работают вместе с руководством обеих палат и комитетов Федерального собрания в составе Совета законодателей. Хочу поблагодарить всех вас и ваших коллег за весомый, значимый вклад в достижение национальных целей развития, в преодоление тех испытаний, с которыми мы сталкиваемся, подчеркнул Владимир Путин. Глава государства отметил, что политическая система страны выдержала проверку на прочность. Наша политическая система, все ветви и уровни власти, включая парламентские институты, доказали свою прочность и устойчивость, подлинную суверенность, готовность бороться за жизненно важные интересы Отечества. На давление, угрозы, на откровенно агрессивные выпады против России наш народ ответил сплоченностью и твердостью, а государство – быстрым принятием решений, в том числе и на законодательном уровне, сказал президент. Владимир Путин отдельно поблагодарил парламентариев за работу в условиях внешнего давления и поддержку участников специальной военной операции. По его словам, по ключевым вопросам все партии и регионы выступают с единых позиций, что проявляется в первую очередь в поддержке спецоперации. Он также поручил ускорить решение вопроса о переносе погашения бюджетных кредитов для регионов, поддержав инициативу «Единой России» о снижении долговой нагрузки на субъекты. Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бибенин принял активное участие в работе Совета законодателей и последующей встрече с главой государства. Рабочий день в Таврическом дворце завершился обсуждением предстоящих выборов в Госдуму 9-го созыва. Владимир Путин призвал законодателей обеспечить прозрачность и легитимность выборного процесса, а самих парламентариев к системному труду на благо страны. Областные депутаты просят установить автоматический пост наблюдения за состоянием воздуха в Киришах. Круглосуточная автоматическая станция будет сама измерять воздух в реальном времени и поможет оперативно находить виновника загрязнения. На 82-м заседании областного парламента депутаты приняли обращение ЗАГС Собрания к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко о необходимости создания автоматического стационарного поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кириши. Инициатором обращения выступила постоянная комиссия по экологии и природопользованию. Кириши – один из крупнейших промышленных центров Ленинградской области. Жители города жалуются на периодическое появление в воздухе резких химических запахов. Люди сообщают о головной боли, кашле, удушье и обострении хронических заболеваний. 7 апреля 2026 года на заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию вопрос о состоянии воздуха в Киришах был рассмотрен отдельно из-за массовых обращений граждан. В 2026-м лабораторные исследования проб воздуха в Киришах выявили превышение предельно допустимых концентраций ксилола, бензола и аммиака. Эти вещества токсичны и опасны для здоровья человека. Хозяйствующим субъектам, в выбросах которых обнаружены эти загрязнители, были объявлены предостережения. Однако конкретный источник загрязнения так и не установлен. В Киришах работают два пункта государственной наблюдательной сети «Росгидромет» и один пункт территориальной системы наблюдения «Комитет по природным ресурсам Ленобласти». Но все они работают по устаревшей технологии. Специалисты физически отбирают пробы воздуха с разной периодичностью, а потом исследуют их в лаборатории. Такой способ не дает непрерывного наблюдения, не позволяет оперативно выявить источник загрязнения и не фиксирует резкие выбросы, которые могут случиться между отборами проб. Депутаты просят главу региона создать стационарную станцию контроля атмосферного воздуха в промышленном городе по аналогии с Гатчиной, Пикалево и Кудрово. Автоматический пост работает круглосуточно, без участия человека.

0: и передает данные о качестве воздуха в реальном времени. Это позволяет быстро фиксировать превышение, определять направление ветра и предполагаемый источник выбросов, оперативно реагировать на загрязнение и привлекать нарушителей к ответственности. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли областной закон, продлевающий срок, в течение которого задолженность за электроэнергию не учитывается при определении права на льготу. Инициатива позволит учесть особенности отопительного периода и даст больше времени жителям региона на урегулирование задолженности. Документом, внесенным депутатами Законодательного собрания Ленинградской области Саядом Алиевым, Сергеем Бибениным и Дмитрием Рытовым, предлагается поправить статью 2 областного закона 27 марта 2026 года, номер 24. В действующей редакции при определении права на льготу не учитывается задолженность за услуги электроснабжения, возникшая с 1 января 2026 до даты вступления в силу закона номер 24, то есть до 7 апреля текущего года. Законопроект продлевает этот период до 1 июня. Как следует из пояснительной записки, такая корректировка связана с тем, что расходы населения на оплату электроэнергии традиционно увеличиваются в отопительный период из-за роста объемов потребления. В 2026 году отопительный сезон установлен с января по май. Наличие долга, в свою очередь, становится препятствием для получения льготы. По рекомендации Постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу, законопроект сразу в трех чтениях принят. Напомним, ранее в регионе уже был принят ряд мер для снижения финансовой нагрузки на граждан, проживающих в индивидуальных домах без газоснабжения. В частности, льготные тарифы для второго диапазона потребления электроэнергии были приравнены к тарифам первого диапазона, а также расширен круг лиц, имеющих право на льготу. Она предоставляется не только собственникам домовладений, не менее года постоянно проживающих в регионе, но и членам их семей, супругам, детям, родителям, а также гражданам, вселенным в эти помещения в качестве членов своей семьи. Вы слушали новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой Законодательного собрания Ленинградской области.
1: Радио «Тосно плюс» 70,79 МГц.
2: Радио «Тосно плюс». Мы всегда на позитиве.

0: старый знакомый.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
5: Радио ТОС на Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Международная акция «Память сердца». 9 мая в 9:50 по московскому времени на телеканале «Мир 24».

0: В студии Гузель Камаева. Здравствуйте. Патриотическая память, акция «Огонь памяти» началась сегодня у Вечного огня в Александровском саду. Зажженные лампады с частицей пламени развезут по всем ЖД вокзалам Москвы. На Белорусском работает наш корреспондент Роман Паршинцев. Роман, куда дальше отправится «Огонь памяти»?
1: От стен Кремля...
2: Телеканал Тосненское телевидение. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ходе рабочей поездки в первые январские дни глава администрации Тоснинского муниципального района Михаил Носов доставил новогодние подарки бойцам, выполняющим свои задачи в зоне проведения специальной военной операции. Помимо необходимых медикаментов и полезных вещей, бойцы получили и новые дроны, помогающие в современных реалиях эффективно бороться с врагом.

В ходе рабочей поездки в первые январские дни глава администрации Тоснинского муниципального района Михаил Носов доставил новогодние подарки бойцам, выполняющим свои задачи в зоне проведения специальной военной операции. Помимо необходимых медикаментов и полезных вещей, бойцы получили новые дроны, помогающие в современных реалиях эффективно бороться с врагом.

отмечали один из важнейших праздников – Крещение Господне. Повсюду в России проходили традиционные мероприятия, символизирующие духовное очищение и обновление души. Также 19 января в культурно-спортивном комплексе поселка Сельцо состоялся зимний фестиваль ГТО среди школьников нашего района. Ребята из Сельцо, Ульяновки, Любани, Тосны и Никольского объединились, чтобы показать всю мощь своей силы, быстроты реакции и выносливости. В этот же день любители истории и искусства отправились в увлекательное путешествие в мир традиций живописи с помощью тематической программы в Тоснинской центральной районной библиотеке. Открытие праздника сопровождалось традиционными возгласами «Коляда, коляда, закрывай ворота». 22 января первая школа города Тосна стала местом встречи авторов и учеников, объединившихся идеей сохранить память о тех, кто в сложнейших условиях защищает Родину. Там прошла презентация сборника «Чтобы знали», который включает произведения участников СВО, военных корреспондентов и публицистов. 22 января культурно-спортивный комплекс поселка Сельцо стал площадкой проведения муниципального этапа школьной спортивной лиги Ленинградской области по лыжным гонкам. Мероприятие позволило ребятам продемонстрировать свою физическую подготовку и насладиться атмосферой зимнего спорта. В гимназии номер 2 города Тосна прошел гастрономический праздник, объединивший учеников, педагогов и родителей. Яркий кулинарный фестиваль, приуроченный к году единства народов России, подарил всем незабываемые впечатления и позволил раскрыть творческий потенциал. С 23 по 25 января в Тоснинской спортивной школе по дзюдо проходил учебно-тренировочный сбор для юных дзюдоистов 47-го региона в возрасте до 18 лет. Более 50 перспективных ребят активно готовились к предстоящему первенству Северо-Западного федерального округа. 23 января 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, почетному жителю Тоснинского городского поселения Дмитрию Михайловичу Ревину. Поздравить его со столь солидной датой пришел сам глава района Александр Канцерев и заместитель главы районной администрации Оксана Воробьева. В этот же день в Тоснинском политехническом техникуме и Лисинском лесном колледже прошла районная викторина среди обучающихся в честь Дня студента. Ребятам предстояло испытать свои силы в 4 раундах по 6 вопросов в каждом. Скучать было некогда, ведь приходилось довольно-таки активно работать в команде и обдумывать ответы. Также 23 января в молодежном многофункциональном центре Тоснинского района состоялась встреча жителей и представителей власти. В одном месте собрались активисты, местные жители, предприниматели и эксперты на сессию соучаствующего проектирования по благоустройству набережной реки Тосна. Помимо этого, на базе школы номер 3 города Тосна состоялось значимое мероприятие для нашей молодежи – первый слет местного отделения юнармии Тоснинского района. В актовом зале собрались активные участники военно-патриотического движения, их наставники, руководители образовательных учреждений и представители ветеранских организаций. 24 января жители и гости поселка Красный Бор стали свидетелями запоминающегося патриотического фестиваля, приуроченного ко дню полного снятия блокады Ленинграда. Главным зрелищем стала масштабная реконструкция боевых действий, воссоздавшая события 1944 года. В этот же день в городе Тосна прошел футбольный турнир, посвященный памяти погибших воинов-спортсменов специальной военной операции. Главная цель мероприятия – воспитать молодежь в духе патриотизма и сохранить светлую память о наших героях. 25 января спортивный зал Новолисинской школы стал ареной проведения первого этапа Кубка Ленинградской области областных соревнований «Вертикальный спринт», а также турнира «Залинг» Тоснинского района. За победу боролись более 200 атлетов из разных уголков нашего региона. 26 января в поселке Ушаки прошло торжественно-траурное мероприятие, приуроченное к исторически значимым датам – 82-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда и освобождению Тоснинского района от немецко-фашистских захватчиков. 27 января жители и гости города Тосна собрались вместе, чтобы вспомнить героизм защитников Ленинграда. В полдень к памятнику воину-освободителю пришли представители власти, общественники, школьники, дети войны и малолетние узники концлагеря.

лагерей. Вечером в 18 часов там же прошла международная акция «Свеча памяти». Еще центрами проведения торжественных мероприятий по случаю годовщины со дня полного снятия блокады Ленинграда стали Тоснинский дворец культуры и социально-культурный комплекс «Космонавт». Особое внимание привлекла акция «Блокадный хлеб», ставшая ярким символом единства народов России. В молодежном центре Тоснинского района провели викторину о блокаде Ленинграда, одной из самых трагических и героических страниц истории Великой Отечественной войны. 6 команд из различных учебных учреждений поучаствовали в этом мероприятии. Еще центрами проведения торжественных мероприятий по случаю годовщины со дня полного снятия блокады Ленинграда стали Тоснинский дворец культуры и социально-культурный комплекс «Космонавт». Особое внимание привлекла акция «Блокадный хлеб», ставшая ярким символом единства народов России. В молодежном центре Тоснинского района провели викторину о блокаде Ленинграда, одной из самых трагических и героических страниц истории Великой Отечественной войны. 6 команд из различных учебных учреждений поучаствовали в этом мероприятии.

Виду спорта – дрон-рейсингу. Участники узнали основы управления, познакомились с правилами безопасности. 6 февраля в Тоснинском районном детско-юношеском центре прошел первый тур «Образование сердца отдаю детям». Участникам предстояло побороться в двух номинациях – самопрезентация и педагогическое многоборье. В этот же день в управлении ЗАГС района отметили 30-летний семейный юбилей Елены Александровны и Дмитрия Николаевича Алексеевых. Спустя 3 десятилетия супружеской жизни они вновь обменялись обручальными кольцами в кругу родных и близких. И матери всех скорбящих радость – Грибов и Вениамин Дмитриевич Шишов, которые решили пройти крестным ходом от Санкт-Петербурга до Москвы. Очередное заседание литературного клуба «Откровение» 10 февраля в Тоснинской районной библиотеке было посвящено Дню памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Одной из финальных точек проведения первых зимних спортивных игр имени святого благоверного князя Александра Невского в Ленинградской области стал мемориал. 11 февраля в Тоснинском районном ДЮЦ прошел второй тур муниципального организованного Министерством просвещения. Куинджи – мастер света. Многие поговаривали о нем, что особыми красками писал, что знал. О другом 12 февраля говорили в Тоснинской районной библиотеке на презентации книжной выставки, посвященной. 14 февраля в Тоснинской поликлинике состоялся традиционный медосмотр для представительниц прекрасного пола. Они имели уникальную возможность посетить сразу нескольких врачей и провести диагностику состояния организма. 13 февраля Фарносовское поселение стало площадкой проведения выездного заседания Совета глав муниципальных образований и глав администрации Тоснинского района. Ключевая тема встречи – поддержка участников СВО. В морозный февральский день 15 числа жители города Тосно собрались у памятника «Вера и верность», чтобы отдать далеко за пределами родной земли. В этот же день в Тоснинском городском парке состоялось главное событие февраля для спортивной сферы – муниципальный этап ежегодной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Образовательные учреждения района снова проявили солидарность и отправили новую партию гумпомощи жителям Брянской, Курской и Белгородской областей. Учителя, воспитанники детских садов, школьники, их родители и педагоги активно. В морозный февральский день 15 числа жители города Тосно собрались у памятника «Вера и верность», чтобы отдать далеко за пределами родной земли. В этот же день в Тоснинском городском парке состоялось главное событие февраля для спортивной сферы – муниципальный этап ежегодной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Образовательные учреждения района снова проявили солидарность и отправили новую партию гумпомощи жителям Брянской, Курской и Белгородской областей. Учителя, воспитанники детских садов, школьники, их родители и педагоги активно

На базе молодежного центра участники объединения обсудили ключевые итоги работы 2025 года и вместе утвердили планы на 2026. Значимое спортивное событие прошло в нашем районе 25 и 26 февраля. Состоялся муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 2025-26 учебного года. 26 февраля в Тоснинской детской библиотеке прошел межрайонный круглый стол «Краеведение как основа патриотического воспитания детей и подростков». 27 февраля в Нурме прошел 19-й районный слет поисковых отрядов. Мероприятие традиционно собрало десятки инициативных юношей и девушек, интересующихся историей своей страны. В этот же день в Тоснинском районном ДЮЦ прошел яркий вдохновляющий этап районного фестиваля «Молодые дарования» в номинации «В ритме танца». В феврале в спортивном манеже Тоснинского районного ДЮЦ проходили соревнования по легкой атлетике, состоялось под эгидой Дня защитника Отечества. В Ленинградской области с успехом прошел региональный этап уже традиционного чемпионата «Профессионалы». Это ежегодное мероприятие позволяет юным мастерам проявить себя, продемонстрировав высокий уровень наработанных навыков и возможностей трудоустройства в перспективных предприятиях страны. Февраль 2026-го зарекомендовал себя как один из самых надежных зимних месяцев за всю историю метеонаблюдений. Серьезные минусовые отметки на градусниках уверенно держались день изо дня, вплоть до самого прихода весны. А вместе с этим каждый мог наслаждаться замечательными снежными пейзажами.

прохладную субботу 25 апреля Тоснинский район в очередной раз стал частью большой дружной команды, вышедшей на Всероссийский субботник. Это праздник труда, сплоченности и ответственности за свой общий дом. С самого утра на улицу вышли сотни людей. Сотрудники администрации подведомственных учреждений, учителя, воспитанники школ и детских садов, представители некоммерческих организаций, конечно, самые активные и неравнодушные жители. Всех их объединила одна цель – навести порядок в родных местах, сделать их уютнее и красивее. Так, например, торжественный старт уборки в городе Тосно в очередной раз стал частью большой дружной команды, вышедшей на Всероссийский субботник. Это праздник труда, сплоченности и ответственности за свой общий дом. С самого утра на улицу вышли сотни людей. Сотрудники администрации подведомственных учреждений, учителя, воспитанники школ и детских садов, представители некоммерческих организаций, конечно, самые активные и неравнодушные жители. Всех их объединила одна цель – навести порядок в родных местах, сделать их уютнее и красивее. Так, например, торжественный старт уборки в городе Тосно

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
6: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

Невозможно прожить без печали. Но хочу я, друзья, пожелать, чтобы в радости вы забывали, что недавно пришлось горевать. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вином наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелаю. Я желаю вам друга такого, чтоб в тяжелый и радостный час произнес настоящее слово, что спасительным будет для вас. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино

0: Я хочу, чтобы звуки счастливы всюду слышался смерти твары, чтобы девушки были красивы, чтобы юноши были мудры. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Если девушка нынешним летом обижала тебя, не любя, пусть она пожалеет об этом, потому что полюбит тебя. Я хочу, чтобы песни звучали, чтоб вино наполнялся бокал, чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал. Чтоб друг другу вы все пожелали то, что я вам сейчас пожелал.
1: Радио «Тосно плюс». Лучшая музыка

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Тосно, 16 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте! Вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В день 120-летия российского парламентаризма в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялось заседание Совета законодателей при Федеральном собрании Российской Федерации. В ключевых событиях дня принял участие председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бибенин. Торжественное заседание провели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Валентина Матвиенко поздравила коллег с юбилейной датой, напомнив, что 120 лет назад, 27 апреля 1906 года, император Николай II открыл первое заседание Государственной Думы. Спикер Совета Федерации отметил особую значимость двухпалатной системы для многонациональной России и напомнила, что благодаря поправкам в Конституцию 2020 года обе палаты Федерального собрания получили весомые полномочия. В ходе заседания участники обсудили меры по укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия в рамках Года единства народов России. С докладами выступили вице-премьер правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, подтвердивший курс на сохранение традиционных ценностей. Ключевым событием дня стала встреча с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в историческом думском зале Таврического дворца. Перед ее началом глава государства осмотрел уникальную экспозицию, посвященную 120-летию парламентаризма, включающую подлинные документы начала 20 века. В своей речи Владимир Путин поздравил законодателей и подчеркнул преемственность поколений парламентариев. Опыт первых российских парламентариев заслуживает нашего уважения и благодарности, изучения научного, политического, философского осмысления, заявил президент, отметив, что современная двухпалатная система доказала свою эффективность. Обращаясь к парламентариям, Владимир Владимирович подчеркнул особую роль региональных законодателей. В развитии и укреплении страны огромную роль играют и парламенты, созданные во всех регионах России. Их председатели работают вместе с руководством обеих палат и комитетов Федерального собрания в составе Совета законодателей. Хочу поблагодарить всех вас и ваших коллег за весомый, значимый вклад в достижение национальных целей развития, в преодоление тех испытаний, с которыми мы сталкиваемся, подчеркнул Владимир Путин. Глава государства отметил, что политическая система страны выдержала проверку на прочность. Наша политическая система, все ветви и уровни власти, включая парламентские институты, доказали свою прочность и устойчивость, подлинную суверенность, готовность бороться за жизненно важные интересы Отечества. На давление, угрозы, на откровенно агрессивные выпады против России наш народ ответил сплоченностью и твердостью, а государство – быстрым принятием решений, в том числе и на законодательном уровне, сказал президент. Владимир Путин отдельно поблагодарил парламентариев за работу в условиях внешнего давления и поддержку участников специальной военной операции. По его словам, по ключевым вопросам все партии и регионы выступают с единых позиций, что проявляется в первую очередь в поддержке спецоперации. Он также поручил ускорить решение вопроса о переносе погашения бюджетных кредитов для регионов, поддержав инициативу «Единой России» о снижении долговой нагрузки на субъекты. Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бибенин принял активное участие в работе Совета законодателей и последующей встрече с главой государства. Рабочий день в Таврическом дворце завершился обсуждением предстоящих выборов в Госдуму 9-го созыва. Владимир Путин призвал законодателей обеспечить прозрачность и легитимность выборного процесса, а самих парламентариев к системному труду на благо страны. Областные депутаты просят установить автоматический пост наблюдения за состоянием воздуха в Киришах. Круглосуточная автоматическая станция будет сама измерять воздух в реальном времени и поможет оперативно находить виновника загрязнения. На 82-м заседании областного парламента депутаты приняли обращение ЗАГС Собрания к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко о необходимости создания автоматического стационарного поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кириши. Инициатором обращения выступила постоянная комиссия по экологии и природопользованию. Кириши – один из крупнейших промышленных центров Ленинградской области. Жители города жалуются на периодическое появление в воздухе резких химических запахов. Люди сообщают о головной боли, кашле, удушье и обострении хронических заболеваний. 7 апреля 2026 года на заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию вопрос о состоянии воздуха в Киришах был рассмотрен отдельно из-за массовых обращений граждан. В 2026-м лабораторные исследования проб воздуха в Киришах выявили превышение предельно допустимых концентраций ксилола, бензола и аммиака. Эти вещества токсичны и опасны для здоровья человека. Хозяйствующим субъектам, в выбросах которых обнаружены эти загрязнители, были объявлены предостережения. Однако конкретный источник загрязнения так и не установлен. В Киришах работают два пункта государственной наблюдательной сети «Росгидромет» и один пункт территориальной системы наблюдения «Комитет по природным ресурсам Ленобласти». Но все они работают по устаревшей технологии. Специалисты физически отбирают пробы воздуха с разной периодичностью, а потом исследуют их в лаборатории. Такой способ не дает непрерывного наблюдения, не позволяет оперативно выявить источник загрязнения и не фиксирует резкие выбросы, которые могут случиться между отборами проб. Депутаты просят главу региона создать стационарную станцию контроля атмосферного воздуха в промышленном городе по аналогии с Гатчиной, Пикалево и Кудрово. Автоматический пост работает круглосуточно, без участия человека, и передает данные о качестве воздуха в реальном времени. Это позволяет быстро фиксировать превышение, определять направление ветра и предполагаемый источник выбросов, оперативно реагировать на загрязнение и привлекать нарушителей к ответственности. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли областной закон, продлевающий срок, в течение которого задолженность за электроэнергию не учитывается при определении права на льготу. Инициатива позволит учесть особенности отопительного периода и даст больше времени жителям региона на урегулирование задолженности. Документом, внесенным депутатами Законодательного собрания Ленинградской области Саядом Алиевым, Сергеем Бибениным и Дмитрием Рытовым, предлагается поправить статью 2 областного закона 27 марта 2026 года, номер 24. В действующей редакции при определении права на льготу не учитывается задолженность за услуги электроснабжения, возникшая с 1 января 2026 до даты вступления в силу закона номер 24, то есть до 7 апреля текущего года. Законопроект продлевает этот период до 1 июня. Как следует из пояснительной записки, такая корректировка связана с тем, что расходы населения на оплату электроэнергии традиционно увеличиваются в отопительный период из-за роста объемов потребления. В 2026 году отопительный сезон установлен с января по май. Наличие долга, в свою очередь, становится препятствием для получения льготы. По рекомендации Постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу, законопроект сразу в трех чтениях принят. Напомним, ранее в регионе уже был принят ряд мер для снижения финансовой нагрузки на граждан, проживающих в индивидуальных домах без газоснабжения. В частности, льготные тарифы для второго диапазона потребления электроэнергии были приравнены к тарифам первого диапазона, а также расширен круг лиц, имеющих право на льготу. Она предоставляется не только собственникам домовладений, не менее года постоянно проживающих в регионе, но и членам их семей, супругам, детям, родителям, а также гражданам, вселенным в эти помещения в качестве членов своей семьи. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.
2: Радио «Тосно плюс» 70,79 МГц.
1: Радио «Тосно плюс»
2: 70,79 УКВ.
4: В эфире социальная реклама на радио «Тосно плюс».
5: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
4: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно плюс».

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78. 02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: Тосно, 17 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В Тоснинском районе Ленинградской области, у деревни Коркино, 28 апреля состоялась торжественно-траурная церемония. 78 бойцов и командиров Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, наконец-то обрели вечный покой. Это возвращение долга. Долга памяти перед теми, кто отдал свои жизни за свободу Родины, но чьих имен мы до сих пор так и не смогли узнать. Поисковые отряды – особое братство людей, для которых история не строчки в учебнике, а живая, дышащая боль земли. Они работают по всей стране, оттаивая от забвения имена солдат. На этот раз работа велась в рамках межрегиональной полевой поисковой экспедиции «Любань». Именно поисковики из Удмуртии, из Республиканской молодежной общественной организации «Долг» под руководством Фаиля Ибрагимова подняли из небытия 78 защитников Отечества. История этой находки началась недавно. В 2025 году отряд «Разведка» обнаружил на левом берегу реки Витка в 215 метрах юго-западнее урочища «Красная горка» страшные находки. Две воронки от снарядов. В них лежали останки солдат 2-й ударной армии. К работе приступили поисковики из Удмуртии. Они полностью вскрыли захоронение, эксгумировали останки и бережно перенесли их для дальнейшего исследования и идентификации. Предварительные данные говорят о том, что эти бойцы пали в кровавом 1942-м в ходе отчаянных, ожесточенных боев с нацистами. Это было время попыток прорвать коварное блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Буквально каждый метр этой земли полит кровью. Каждый шаг давался ценой огромных потерь. Солдаты погибли в бою, выполняя свой долг, пытаясь спасти осажденный великий город. Но самое горькое в этой истории то, что мы не знаем, кто именно это. Не можем назвать их по именам и отчествам. Есть предположение, что это был санитарно-хирургический госпиталь. Среди личных вещей найден один медальон, но расшифровать его не удалось. Герои, к сожалению, так и остались неизвестными солдатами. Они стали символом миллионов тех, кто лежит в безымянных могилах от Волги до Одера. Их путь завершился здесь, у деревни Коркино. Останки были преданы земле со всеми воинскими почестями рядом с существующим воинским мемориалом. Теперь здесь покоится уже более 4300 советских воинов. Отдать дань памяти защитникам приехали представители Комитета по молодежной политике Ленинградской области, администрации района и Любанского поселения и местные жители. Эта территория выбрана для захоронения не случайно. Земля Тоснинского района помнит самые первые месяцы войны. Еще в августе 1941-го здесь действовал истребительный батальон. Разделившись на мелкие отряды, солдаты уходили в леса и начинали партизанскую борьбу в тылу врага, задерживая продвижение немецких войск на Ленинград. Первая разведывательная экспедиция в этой локации прошла еще в 1989 году. С тех пор работа не прекращается. И каждый найденный солдат – это чья-то оборванная жизнь. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы похоронили их снова, но уже с миром и достоинством. Похоронили в родной земле, под оружейный салют. Мы не знаем их лиц и точных деталей судеб, но известно одно – они были героями. И пока произносим эти слова, пока стоим у подобных могил, они живы. По крайней мере, в нашей русской памяти. Навечно. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Любанское поселение Коркино. Во вторник, 28 апреля, Тоснинский дворец культуры стал центром притяжения для самых ярких, креативных и талантливых студентов Ленинградской области. Здесь состоялся гала-концерт регионального этапа всероссийского конкурса «Студенческая весна». Это настоящее торжество молодости, энергии и творчества, где подвели итоги масштабного отбора, объявили победителей и назвали имена тех, кто будет представлять Ленобласть уже на заключительном уровне. На сцену вышли лучшие из лучших. Более 300 творческих коллективов и свыше чем 30 вузов и колледжей боролись за право выступать в финале. И в нашем райцентре встретились те, кто смог покорить сердца строгого жюри и зрителей. География талантов обширна, направления самые разные. Студенты, чья будущая профессия может быть связана с инженерией, медициной или педагогикой, доказали – творчество не знает границ. Зрители увидели калейдоскоп жанров, звучали популярные песни в исполнении вокалистов, виртуозно играли молодые музыканты, зажигали публику танцевальные коллективы, заставляли задуматься и улыбнуться театральные постановки. Были здесь и номера оригинального жанра. Каждое выступление – маленькая история, рассказанная языком искусства. Но студенческая весна – это гораздо больше, чем просто фестиваль. Как отмечают организаторы и представители власти, это важнейшая площадка для развития творческих индустрий в 47-м регионе и стратегическая инвестиция в будущее. Поддержка студенческих инициатив – вклад в развитие не только самих молодых людей, но и целых городов и поселков Ленинградской области. Масштабное мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и является одним из ключевых направлений государственной молодежной политики. Главная цель – дать возможность каждому студенту раскрыть свой потенциал, чтобы талантливые юноши и девушки связывали свое будущее с родной землей. Ведь именно здесь закладывается фундамент для их будущих успехов. Кульминацией праздника, безусловно, стало торжественное награждение победителей и призеров. Грамоты и дипломы, конечно, нашли своих героев. Но главный результат этого дня – состав делегации Ленинградской области на всероссийский этап. Совсем скоро ребята отправятся защищать честь нашего региона. Студенты вузов поедут в Красноярск, а представители системы среднего профессионального образования – в Хабаровск. Гала-концерт в Тосно показал, студенчество Ленинградской области – это мощная сила, полная идей, энергии и креатива. Молодые люди получили признание и путевку на большую всероссийскую сцену. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Мария Алексеева. Тосно. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.
5: Радио «Тосно Плюс» 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Кто, если не мы?
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
3: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс». 70,79 мегагерц.
3: Ты так любишь говорить «Паузин». А я люблю нас двоих таких разных. И оркестр без нот, громче музыка.

Ты так любишь говорить паузами, а я люблю нас двоих таких разных. Я оркестр без нот, громче музыка, громче музыка.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно плюс».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно плюс».

Если жизнь сложилась словно песня, значит, песня сложена про жизнь.

0: Тосно, 18 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В день 120-летия российского парламентаризма в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялось заседание Совета законодателей при Федеральном собрании Российской Федерации. В ключевых событиях дня принял участие председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бибенин. Торжественное заседание провели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Валентина Матвиенко поздравила коллег с юбилейной датой, напомнив, что 120 лет назад, 27 апреля 1906 года, император Николай II открыл первое заседание Государственной Думы. Спикер Совета Федерации отметил особую значимость двухпалатной системы для многонациональной России и напомнила, что благодаря поправкам в Конституцию 2020 года обе палаты Федерального собрания получили весомые полномочия. В ходе заседания участники обсудили меры по укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия в рамках Года единства народов России. С докладами выступили вице-премьер правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, подтвердивший курс на сохранение традиционных ценностей. Ключевым событием дня стала встреча с президентом России Владимиром Путиным, которая прошла в историческом думском зале Таврического дворца. Перед ее началом глава государства осмотрел уникальную экспозицию, посвященную 120-летию парламентаризма, включающую подлинные документы начала 20 века. В своей речи Владимир Путин поздравил законодателей и подчеркнул преемственность поколений парламентариев. Опыт первых российских парламентариев заслуживает нашего уважения и благодарности, изучения научного, политического, философского осмысления, заявил президент, отметив, что современная двухпалатная система доказала свою эффективность. Обращаясь к парламентариям, Владимир Владимирович подчеркнул особую роль региональных законодателей. В развитии и укреплении страны огромную роль играют и парламенты, созданные во всех регионах России. Их председатели работают вместе с руководством обеих палат и комитетов Федерального собрания в составе Совета законодателей. Хочу поблагодарить всех вас и ваших коллег за весомый, значимый вклад в достижение национальных целей развития, в преодоление тех испытаний, с которыми мы сталкиваемся, подчеркнул Владимир Путин. Глава государства отметил, что политическая система страны выдержала проверку на прочность. Наша политическая система, все ветви и уровни власти, включая парламентские институты, доказали свою прочность и устойчивость, подлинную суверенность, готовность бороться за жизненно важные интересы Отечества. На давление, угрозы, на откровенно агрессивные выпады против России наш народ ответил сплоченностью и твердостью, а государство – быстрым принятием решений, в том числе и на законодательном уровне, сказал президент. Владимир Путин отдельно поблагодарил парламентариев за работу в условиях внешнего давления и поддержку участников специальной военной операции. По его словам, по ключевым вопросам все партии и регионы выступают с единых позиций, что проявляется в первую очередь в поддержке спецоперации. Он также поручил ускорить решение вопроса о переносе погашения бюджетных кредитов для регионов, поддержав инициативу «Единой России» о снижении долговой нагрузки на субъекты. Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бибенин принял активное участие в работе Совета законодателей и последующей встрече с главой государства. Рабочий день в Таврическом дворце завершился обсуждением предстоящих выборов в Госдуму 9-го созыва. Владимир Путин призвал законодателей обеспечить прозрачность и легитимность выборного процесса, а самих парламентариев к системному труду на благо страны. Областные депутаты просят установить автоматический пост наблюдения за состоянием воздуха в Киришах. Круглосуточная автоматическая станция будет сама измерять воздух в реальном времени и поможет оперативно находить виновника загрязнения. На 82-м заседании областного парламента депутаты приняли обращение ЗАГС Собрания к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко о необходимости создания автоматического стационарного поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кириши. Инициатором обращения выступила постоянная комиссия по экологии и природопользованию. Кириши – один из крупнейших промышленных центров Ленинградской области. Жители города жалуются на периодическое появление в воздухе резких химических запахов. Люди сообщают о головной боли, кашле, удушье и обострении хронических заболеваний. 7 апреля 2026 года на заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию вопрос о состоянии воздуха в Киришах был рассмотрен отдельно из-за массовых обращений граждан. В 2026-м лабораторные исследования проб воздуха в Киришах выявили превышение предельно допустимых концентраций ксилола, бензола и аммиака. Эти вещества токсичны и опасны для здоровья человека. Хозяйствующим субъектам, в выбросах которых обнаружены эти загрязнители, были объявлены предостережения. Однако конкретный источник загрязнения так и не установлен. В Киришах работают два пункта государственной наблюдательной сети «Росгидромет» и один пункт территориальной системы наблюдения «Комитет по природным ресурсам Ленобласти». Но все они работают по устаревшей технологии. Специалисты физически отбирают пробы воздуха с разной периодичностью, а потом исследуют их в лаборатории. Такой способ не дает непрерывного наблюдения, не позволяет оперативно выявить источник загрязнения и не фиксирует резкие выбросы, которые могут случиться между отборами проб. Депутаты просят главу региона создать стационарную станцию контроля атмосферного воздуха в промышленном городе по аналогии с Гатчиной, Пикалево и Кудрово. Автоматический пост работает круглосуточно, без участия человека, и передает данные о качестве воздуха в реальном времени. Это позволяет быстро фиксировать превышение, определять направление ветра и предполагаемый источник выбросов, оперативно реагировать на загрязнение и привлекать нарушителей к ответственности. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли областной закон, продлевающий срок, в течение которого задолженность за электроэнергию не учитывается при определении права на льготу. Инициатива позволит учесть особенности отопительного периода и даст больше времени жителям региона на урегулирование задолженности. Документом, внесенным депутатами Законодательного собрания Ленинградской области Саядом Алиевым, Сергеем Бибениным и Дмитрием Рытовым, предлагается поправить статью 2 областного закона 27 марта 2026 года, номер 24. В действующей редакции при определении права на льготу не учитывается задолженность за услуги электроснабжения, возникшая с 1 января 2026 до даты вступления в силу закона номер 24, то есть до 7 апреля текущего года. Законопроект продлевает этот период до 1 июня. Как следует из пояснительной записки, такая корректировка связана с тем, что расходы населения на оплату электроэнергии традиционно увеличиваются в отопительный период из-за роста объемов потребления. В 2026 году отопительный сезон установлен с января по май. Наличие долга, в свою очередь, становится препятствием для получения льготы. По рекомендации Постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу, законопроект сразу в трех чтениях принят. Напомним, ранее в регионе уже был принят ряд мер для снижения финансовой нагрузки на граждан, проживающих в индивидуальных домах без газоснабжения. В частности, льготные тарифы для второго диапазона потребления электроэнергии были приравнены к тарифам первого диапазона, а также расширен круг лиц, имеющих право на льготу. Она предоставляется не только собственникам домовладений, не менее года постоянно проживающих в регионе, но и членам их семей, супругам, детям, родителям, а также гражданам, вселенным в эти помещения в качестве членов своей семьи. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.
2: Радио «Тосно плюс» 70,79 мегагерц.

Вечер – это итог прожитого дня. Днем человек имеет возможность осуществить задуманное, а вечером он имеет заслуженное право на отдых.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово,
2: но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
6: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: 89 УКВ.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так, потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
1: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
0: Радио Тост на Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: Тосно, 19 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В Тоснинском районе Ленинградской области, у деревни Коркино, 28 апреля состоялась торжественно-траурная церемония. 78 бойцов и командиров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, наконец-то обрели вечный покой. Это возвращение долга. Долга памяти перед теми, кто отдал свои жизни за свободу Родины, но чьих имен мы до сих пор так и не смогли узнать. Поисковые отряды – особое братство людей, для которых история не строчки в учебнике, а живая, дышащая боль земли. Они работают по всей стране, оттаивая от забвения имена солдат. На этот раз работа велась в рамках межрегиональной полевой поисковой экспедиции «Любань». Именно поисковики из Удмуртии, из Республиканской молодежной общественной организации «Долг» под руководством Фаиля Ибрагимова подняли из небытия 78 защитников Отечества. История этой находки началась недавно. В 2025 году отряд «Разведка» обнаружил на левом берегу реки Витка в 215 метрах юго-западнее урочища «Красная горка» страшные находки. Две воронки от снарядов. В них лежали останки солдат 2-й ударной армии. К работе приступили поисковики из Удмуртии. Они полностью вскрыли захоронение, эксгумировали останки и бережно перенесли их для дальнейшего исследования и идентификации. Предварительные данные говорят о том, что эти бойцы пали в кровавом 1942-м в ходе отчаянных, ожесточенных боев с нацистами. Это было время попыток прорвать коварное блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Буквально каждый метр этой земли полит кровью. Каждый шаг давался ценой огромных потерь. Солдаты погибли в бою, выполняя свой долг, пытаясь спасти осажденный великий город. Но самое горькое в этой истории то, что мы не знаем, кто именно это. Не можем назвать их по именам и отчествам. Есть предположение, что это был санитарно-хирургический госпиталь. Среди личных вещей найден один медальон, но расшифровать его не удалось. Герои, к сожалению, так и остались неизвестными солдатами. Они стали символом миллионов тех, кто лежит в безымянных могилах от Волги до Одера. Их путь завершился здесь, у деревни Коркино. Останки были преданы земле со всеми воинскими почестями рядом с существующим воинским мемориалом. Теперь здесь покоится уже более 4300 советских воинов. Отдать дань памяти защитникам приехали представители Комитета по молодежной политике Ленинградской области, администрации района и Любанского поселения и местные жители. Эта территория выбрана для захоронения не случайно. Земля Тоснинского района помнит самые первые месяцы войны. Еще в августе 1941-го здесь действовал истребительный батальон. Разделившись на мелкие отряды, солдаты уходили в леса и начинали партизанскую борьбу в тылу врага, задерживая продвижение немецких войск на Ленинград. Первая разведывательная экспедиция в этой локации прошла еще в 1989 году. С тех пор работа не прекращается. И каждый найденный солдат – это чья-то оборванная жизнь. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы похоронили их снова, но уже с миром и достоинством. Похоронили в родной земле, под оружейный салют. Мы не знаем их лиц и точных деталей судеб, но известно одно – они были героями. И пока произносим эти слова, пока стоим у подобных могил, они живы. По крайней мере, в нашей русской памяти. Навечно. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Любанское поселение Коркино. Во вторник, 28 апреля, Тоснинский дворец культуры стал центром притяжения для самых ярких, креативных и талантливых студентов Ленинградской области. Здесь состоялся гала-концерт регионального этапа всероссийского конкурса «Студенческая весна». Это настоящее торжество молодости, энергии и творчества, где подвели итоги масштабного отбора, объявили победителей и назвали имена тех, кто будет представлять Ленобласть уже на заключительном уровне. На сцену вышли лучшие из лучших. Более 300 творческих коллективов и свыше чем 30 вузов и колледжей боролись за право выступать в финале. И в нашем райцентре встретились те, кто смог покорить сердца строгого жюри и зрителей. География талантов обширна, направления самые разные. Студенты, чья будущая профессия может быть связана с инженерией, медициной или педагогикой, доказали – творчество не знает границ. Зрители увидели калейдоскоп жанров, звучали популярные песни в исполнении вокалистов, виртуозно играли молодые музыканты, зажигали публику танцевальные коллективы, заставляли задуматься и улыбнуться театральные постановки. Были здесь и номера оригинального жанра. Каждое выступление – маленькая история, рассказанная языком искусства. Но студенческая весна – это гораздо больше, чем просто фестиваль. Как отмечают организаторы и представители власти, это важнейшая площадка для развития творческих индустрий в 47-м регионе и стратегическая инвестиция в будущее. Поддержка студенческих инициатив – вклад в развитие не только самих молодых людей, но и целых городов и поселков Ленинградской области. Масштабное мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежь и дети» и является одним из ключевых направлений государственной молодежной политики. Главная цель – дать возможность каждому студенту раскрыть свой потенциал, чтобы талантливые юноши и девушки связывали свое будущее с родной землей. Ведь именно здесь закладывается фундамент для их будущих успехов. Кульминацией праздника, безусловно, стало торжественное награждение победителей и призеров. Грамоты и дипломы, конечно, нашли своих героев. Но главный результат этого дня – состав делегации Ленинградской области на всероссийский этап. Совсем скоро ребята отправятся защищать честь нашего региона. Студенты вузов поедут в Красноярск, а представители системы среднего профессионального образования – в Хабаровск. Гала-концерт в Тосно показал, студенчество Ленинградской области – это мощная сила, полная идей, энергии и креатива. Молодые люди получили признание и путевку на большую всероссийскую сцену. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Мария Алексеева. Тосно. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
5: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

0: тебе чужим.
1: Солги, прошу, молю тебя, солги, чтобы

0: прежде.
1: Стали готовят реже.
2: Если говорить в процентном соотношении, то свинина подорожала меньше всего, всего лишь на 5%. Говядина подорожала аж на 15% и курица на 4-5%.
1: Эксперты отмечают, к майским праздникам цены традиционно растут из-за сезонного спроса на мясо. Уже в первой половине апреля он увеличился на 12% по сравнению с прошлым годом.
2: К категории шашлычного мяса относятся также перерабатываемые продукты, так называемые субпродукты. Это купаты, сосиски. Но их покупают гораздо меньше. Это меньше 4% от всего шашлычного набора.
1: Продажи колбасок для гриля увеличились на 12%, купат на 10%, а чевапчичи на 9%. Пополняют шашлычную корзину овощи. Растет спрос на огурцы, помидоры, зелень и лук, а также кабачки, баклажаны, сладкий перец и грибы. Помимо продуктов, заметно вырос спрос и на сопутствующие товары. Дрова и уголь прибавили 30%, средства для розжига 26%.
3: Телеканал «Тосненское телевидение», свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

ходе рабочей поездки в первые январские дни глава администрации Тоснинского муниципального района Михаил Носов доставил новогодние подарки бойцам, выполняющим свои задачи в зоне проведения специальной военной операции. Помимо необходимых медикаментов и полезных вещей, бойцы получили новые дроны, помогающие в современных реалиях эффективно бороться с врагом.

ходе рабочей поездки в первые январские дни глава администрации Тоснинского муниципального района Михаил Носов доставил новогодние подарки бойцам, выполняющим свои задачи в зоне проведения специальной военной операции. Помимо необходимых медикаментов и полезных вещей, бойцы получили и новые дроны, помогающие в современных реалиях эффективно бороться с врагом.

мероприятия, символизирующие духовное очищение и обновление души. Также 19 января в культурно-спортивном комплексе поселка Сельцо состоялся зимний фестиваль ГТО среди школьников нашего района. Ребята из Сельцо, Ульяновки, Любани, Тосны и Никольского объединились, чтобы показать всю мощь своей силы, быстроты реакции и выносливости. В этот же день любители истории и искусства отправились в увлекательное путешествие в мир традиций живописи с помощью тематической программы в Тоснинской центральной районной библиотеке. Открытие праздника сопровождалось традиционными возгласами «Коляда, коляда, закрывай ворота». Оно стало местом встречи авторов и учеников, объединившихся идеей сохранить память о тех, кто в сложнейших условиях защищает Родину. Там прошла презентация сборника «Чтобы знали», который включает произведения участников СВО, военных корреспондентов и публицистов. 22 января культурно-спортивный комплекс поселка Сельцо стал площадкой проведения муниципального этапа школьной спортивной лиги Ленинградской области по лыжным гонкам. Мероприятие позволило ребятам продемонстрировать свою физическую подготовку и насладиться атмосферой зимнего спорта. В гимназии номер 2 города Тосно прошел гастрономический праздник, объединивший учеников, педагогов и родителей. Яркий кулинарный фестиваль, приуроченный к году единства народов России, подарил всем незабываемые впечатления и позволил раскрыть творческий потенциал. С 23 по 25 января в Тоснинской спортивной школе по дзюдо проходил учебно-тренировочный сбор для юных дзюдоистов 47-го региона в возрасте до 18 лет. Более 50 перспективных ребят активно готовились к предстоящему первенству Северо-Западного федерального округа. 23 января 100 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны, почетному жителю Тоснинского городского поселения Дмитрию Михайловичу Ревину. Поздравить его со столь солидной датой пришел сам глава района Александр Канцерев и заместитель главы районной администрации Оксана Воробьева. В этот же день в Тоснинском политехническом техникуме и Лисинском лесном колледже прошла районная викторина среди обучающихся в честь Дня студента. Ребятам предстояло испытать свои силы в 4 раундах по 6 вопросов в каждом. Скучать было некогда, ведь приходилось довольно-таки активно работать в команде и обдумывать ответы. В функциональном центре Тоснинского района состоялась встреча жителей и представителей власти. В одном месте собрались активисты, местные жители, предприниматели и эксперты на сессию соучаствующего проектирования по благоустройству набережной реки Тосна. Помимо этого, на базе школы номер 3 города Тосна состоялось значимое мероприятие для нашей молодежи – первый слет местного отделения юнармии Тоснинского района. В актовом зале собрались активные участники военно-патриотического движения, их наставники, руководители образовательных учреждений и представители ветеранских организаций. 24 января жители и гости поселка Красный Бор стали свидетелями запоминающегося патриотического фестиваля, приуроченного ко дню полного снятия блокады Ленинграда. Главным зрелищем стала масштабная реконструкция боевых действий, воссоздавшая события 1944 года. В этот же день в городе Тосно прошел футбольный турнир, посвященный памяти погибших воинов-спортсменов специальной военной операции. Главная цель мероприятия – воспитать молодежь в духе патриотизма и сохранить светлую память о наших героях. 25 января спортивный зал Новолисинской школы стал ареной проведения первого этапа Кубка Ленинградской области областных соревнований «Вертикальный спринт» района. За победу боролись более 200 атлетов из разрабной реконструкции боевых действий, воссоздавшая события 1944 года. В этот же день в городе Тосно прошел футбольный турнир, посвященный памяти погибших воинов-спортсменов специальной военной операции. Главная цель мероприятия – воспитать молодежь в духе патриотизма и сохранить светлую память о наших героях. 25 января спортивный зал Новолисинской школы стал ареной проведения первого этапа Кубка Ленинградской области областных соревнований «Вертикальный спринт» района. За победу боролись более 200 атлетов из разных

силы на тренировочной трассе. 6 февраля в Тоснинском районе ежегодного соревнования среди преподавателей доп. Образования «Сердце отдаю детям». Участникам предстояло побороться в двух номинациях – «Самопрезентация» и «Педагогическое многоборье». В этот же день в управлении ЗАГС района отметили 30-летний семейный юбилей Елены Александровны и Дмитрия Николаевича Алексеевых. Спустя 3 десятилетия супружеской жизни они вновь обменялись обручальными кольцами в кругу родных и близких. Прибыли 2 удивительных человека – Дмитрий Алексеевич Грибов и Вениамин Дмитриевич Шишов, которые из Москвы, а затем и до Екатеринбурга. Очередное заседание литературного клуба «Откровение» 10 февраля в Тоснинской районной библиотеке было посвящено Дню памяти великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Одной из финальных точек проведения первых зимних спортивных игр имени святого благоверного князя Александра Невского в Ленинградской области стал мемориал. 11 февраля в Тоснинском районе этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» какие-то тайные рецепты. Об этом и многом другом 12 февраля говорили в Тоснинской районной библиотеке 185-летию со дня рождения выдающегося художника. 14 февраля в Тоснинской поликлинике состоялся традиционный, имели уникальную возможность посетить сразу нескольких врачей и провести диагностику состояния организма. Площадкой проведения выездного заседания Совета глав муниципальных образований и глав администрации Тоснинского района. Ключевая тема встречи – поддержка участников СВО. В морозный февральский день 15 числа жители города Тосно собрались у памятника «Вера и верность», чтобы отдать далеко за пределами родной земли. В этот же день в Тоснинском городском парке состоялось главное событие февраля – ежегодной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Образовательные учреждения района снова проявили солидарность и отношение организма. Площадкой проведения выездного заседания Совета глав муниципальных образований и глав администрации Тоснинского района. Ключевая тема встречи – поддержка участников СВО. В морозный февральский день 15 числа жители города Тосно собрались у памятника «Вера и верность», чтобы отдать далеко за пределами родной земли. В этот же день в Тоснинском городском парке состоялось главное событие февраля – ежегодной всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России». Образовательные учреждения района снова проявили солидарность и

Торжественное мероприятие, ставшее символом связи поколений. В актовом зале собрались те, чьи судьбы неразрывны. 21 февраля, накануне 4-й годовщины начала специальной военной операции, в городе Тосно открылась аллея памяти героев СВО. Она стала еще одним символическим пространством, объединяющим живущих сегодня и тех. Увлекательная история интеллектуального мастерства и борьбы развернулась 21 февраля в Тосно. На базе физкультурно-спортивного отдела Тоснинского районного ДЮЦ прошел турнир по шахматам, приуроченный ко дню защитника Отечества. В этот же день в малом зале Тоснинского ДК вновь царил традиционный дух русской истории. Там прошел Сретенский бал. Вечер открыл известный коллектив спортивного бального танца «Ника», чьи грациозные исполнители Александр Факулин и Вера Горленко создали особое начало праздника. С 21 по 23 февраля прошел практический семинар для тренеров и специалистов дзюдо. Мероприятие было организовано Федерацией дзюдо России. 1 февраля по всему району проходили праздничные гуляния по случаю Масленицы. Народные забавы, вкусные угощения и мастер-классы никому не дали замерзнуть в этот снежный день. Традиционно в дни праздников дорожники несут службу в усиленном центре, за безопасность отвечал необычный экипаж. Женщины-полицейские решили лично напомнить мужчинам о значимости соблюдения ПДД и вручить им символичные подарки. 24 февраля у кинотеатра «Космонавт» тоснинцы почтили память павших защитников Родины по случаю уже 4-й годовщины начала специальной военной операции. 25 февраля в Тосно прошла церемония награждения победителей муниципального этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» ветеранов Тоснинского района. На базе молодежного центра участники объединения обсудили ключевые итоги работы 2025 года и вместе утвердили планы на 2026. Значимое спортивное событие прошло в нашем районе 25 и 26 российских спортивных игр школьных спортивных клубов 2025-26 учебного года. 26 февраля в Тоснинской детской библиотеке прошел межрайонный круглый стол «Краеведение как основа патриотического воспитания». 27 февраля в Нурме прошел 19-й районный слет поисковых отрядов. Мероприятие традиционно собрало десятки инициативных юношей и девушек, интересующихся историей своей страны. В этот же день в Тоснинском районном ДЮЦ прошел яркий вдохновляющий этап районного фестиваля «Молодые дарования» в номинации «В ритме танца». В ДЮЦ проходили соревнования по легкой атлетике среди молодых мастеров. Мероприятие состоялось под эгидой Дня защитника Отечества. В Ленинградской области с успехом прошел региональный этап уже традиционного чемпионата «Профессионалы». Это демонстрировав высокий уровень наработанных навыков и возможностей трудоустройства в перспективе. Февраль 2026-го зарекомендовал себя как один из самых надежных зимних месяцев за всю историю метеонаблюдений. Серьезные минусовые отметки на градусниках уверенно держались день изо дня, вплоть до самого прихода весны. А вместе с этим каждый мог наслаждаться замечательными снежными пейзажами.

Коснинский район в очередной раз стал частью большой дружной команды, вышедшей на всероссийский субботник за свой общий дом. С самого утра на улице городов и поселков, в парке и скверы, воспитанники школы детских садов, представители некоммерческих организаций, одна цель – навести порядок в родных местах, сделать их уютнее и красивее. Так, например, торжественный старт уборки в городе Тосно был дан на центральной площади. Почетные гости, представители власти, активные горожане символически запустили эту волну чистоты, которая мгновенно охватила все улицы. Отряды добровольцев разошлись по своим участкам. Кто-то убирал листву и мусор, а кто-то приводил в порядок детские площадки и памятники. Основными помощниками этого дня стали грабли, лопаты, делать добрый поступок, почувствовать себя частью чего-то большого. И никакой апрельский ветер и прохлада энергии и дарила отличное настроение. В наш век высокий.

высоких скоростей цифровых технологий, возможность оторваться от экранов гаджетов, выйти на свежий воздух и своими руками сделать мир лучше. Это своеобразная перезагрузка. Когда ты видишь результат труда, чистую улицу, ухоженный парк, на душе сразу становится легко и светло. Но главная ценность субботника – объединяющая сила. Работая плечом к плечу с соседями, коллегами или даже с незнакомыми людьми, мы начинаем лучше понимать друг друга. Мы учимся договаривать успеху. В этот день буквально стираются социальные границы. Начальника подчиненный, взрослый ребенок становится просто командой единомышленников. Именно такие мероприятия помогают сплотить население, укрепить добрососедские отношения и воспитать в подрастающем поколении чувство ответственности. Ил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Наталья Петушок. Тоснинское телевидение. Тосна.

0: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
1: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
0: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
2: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.

0: КВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В день 120-летия российского парламентаризма в Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялось заседание Совета законодателей при Федеральном собрании Российской Федерации. В ключевых событиях дня принял участие председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бибенин. Торжественное заседание провели председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков. Валентина Матвиенко поздравила коллег с юбилейной датой, напомнив, что 120 лет назад, 27 апреля 1906 года, император Николай II открыл первое заседание Государственной Думы. Спикер Совета Федерации отметил особую значимость двухпалатной системы для многонациональной России и напомнила, что благодаря поправкам в Конституцию 2020 года обе палаты Федерального собрания получили весомые полномочия. В ходе заседания участники обсудили меры по укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия в рамках Года единства народов России. С докладами выступили вице-премьер правительства Российской Федерации Татьяна Голикова и первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, подтвердивший курс на сохранение традиционных ценностей. Ключевым событием дня стала встреча с президентом России Владимиром

Путиным, которая прошла в историческом думском зале Таврического дворца. Перед ее началом глава государства осмотрел уникальную экспозицию, посвященную 120-летию парламентаризма, включающую подлинные документы начала 20 века. В своей речи Владимир Путин поздравил законодателей и подчеркнул преемственность поколений парламентариев. Опыт первых российских парламентариев заслуживает нашего уважения и благодарности, изучения научного, политического, философского осмысления, заявил президент, отметив, что современная двухпалатная система доказала свою эффективность. Обращаясь к парламентариям, Владимир Владимирович подчеркнул особую роль региональных законодателей. В развитии, укреплении страны огромную роль играют и парламенты, созданные во всех регионах России. Их председатели работают вместе с руководством обеих палат и комитетов Федерального собрания в составе Совета законодателей. Хочу поблагодарить всех вас и ваших коллег за весомый, значимый вклад в достижение национальных целей развития, в преодоление тех испытаний, с которыми мы сталкиваемся, подчеркнул Владимир Путин. Глава государства отметил, что политическая система страны выдержала проверку на прочность. Наша политическая система, все ветви и уровни власти, включая парламентские институты, доказали свою прочность и устойчивость, подлинную суверенность, готовность бороться за жизненно важные интересы Отечества. На давление, угрозы, на откровенно агрессивные выпады против России наш народ ответил сплоченностью и твердостью, а государство – быстрым принятием решений, в том числе и на законодательном уровне, сказал президент. Владимир Путин отдельно поблагодарил парламентариев за работу в условиях внешнего давления и поддержку участников специальной военной операции. По его словам, по ключевым вопросам все партии и регионы выступают с единых позиций, что проявляется в первую очередь в поддержке спецоперации. Он также поручил ускорить решение вопроса о переносе погашения бюджетных кредитов для регионов, поддержав инициативу «Единой России» о снижении долговой нагрузки на субъекты. Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бибенин принял активное участие в работе Совета законодателей и последующей встрече с главой государства. Рабочий день в Таврическом дворце завершился обсуждением предстоящих выборов в Госдуму 9-го созыва. Владимир Путин призвал законодателей обеспечить прозрачность и легитимность выборного процесса, а самих парламентариев к системному труду на благо страны. Областные депутаты просят установить автоматический пост наблюдения за состоянием воздуха в Киришах. Круглосуточная автоматическая станция будет сама измерять воздух в реальном времени и поможет оперативно находить виновника загрязнения. На 82-м заседании областного парламента депутаты приняли обращение ЗАГС Собрания к губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко о необходимости создания автоматического стационарного поста наблюдения за состоянием атмосферного воздуха в городе Кириши. Инициатором обращения выступила постоянная комиссия по экологии и природопользованию. Кириши – один из крупнейших промышленных центров Ленинградской области. Жители города жалуются на периодическое появление в воздухе резких химических запахов. Люди сообщают о головной боли, кашле, удушье и обострении хронических заболеваний. 7 апреля 2026 года на заседании постоянной комиссии по экологии и природопользованию вопрос о состоянии воздуха в Киришах был рассмотрен отдельно из-за массовых обращений граждан. В 2026-м лабораторные исследования проб воздуха в Киришах выявили превышение предельно допустимых концентраций ксилола, бензола и аммиака. Эти вещества токсичны и опасны для здоровья человека. Хозяйствующим субъектам, в выбросах которых обнаружены эти загрязнители, были объявлены предостережения. Однако конкретный источник загрязнения так и не установлен. В Киришах работают два пункта государственной наблюдательной сети «Росгидромет» и один пункт территориальной системы наблюдения «Комитет по природным ресурсам Ленобласти». Но все они работают по устаревшей технологии. Специалисты физически отбирают пробы воздуха с разной периодичностью, а потом исследуют их в лаборатории. Такой способ не дает непрерывного наблюдения, не позволяет оперативно выявить источник загрязнения и не фиксировать

Регулируют резкие выбросы, которые могут случиться между отборами проб. Депутаты просят главу региона создать стационарную станцию контроля атмосферного воздуха в промышленном городе по аналогии с Гатчиной, Пикалево и Кудрово. Автоматический пост работает круглосуточно, без участия человека, и передает данные о качестве воздуха в реальном времени. Это позволяет быстро фиксировать превышение, определять направление ветра и предполагаемый источник выбросов, оперативно реагировать на загрязнение и привлекать нарушителей к ответственности. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли областной закон, продлевающий срок, в течение которого задолженность за электроэнергию не учитывается при определении права на льготу. Инициатива позволит учесть особенности отопительного периода и даст больше времени жителям региона на урегулирование задолженности. Документом, внесенным депутатами Законодательного собрания Ленинградской области Саядом Алиевым, Сергеем Бибениным и Дмитрием Рытовым, предлагается поправить статью 2 областного закона 27 марта 2026 года, номер 24. В действующей редакции при определении права на льготу не учитывается задолженность за услуги электроснабжения, возникшая с 1 января 2026 до даты вступления в силу закона номер 24, то есть до 7 апреля текущего года. Законопроект продлевает этот период до 1 июня. Как следует из пояснительной записки, такая корректировка связана с тем, что расходы населения на оплату электроэнергии традиционно увеличиваются в отопительный период из-за роста объемов потребления. В 2026 году отопительный сезон установлен с января по май. Наличие долга, в свою очередь, становится препятствием для получения льготы. По рекомендации Постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу, законопроект сразу в трех чтениях принят. Напомним, ранее в регионе уже был принят ряд мер для снижения финансовой нагрузки на граждан, проживающих в индивидуальных домах без газоснабжения. В частности, льготные тарифы для второго диапазона потребления электроэнергии были приравнены к тарифам первого диапазона, а также расширен круг лиц, имеющих право на льготу. Она предоставляется не только собственникам домовладений, не менее года постоянно проживающих в регионе, но и членам их семей, супругам, детям, родителям, а также гражданам, вселенным в эти помещения в качестве членов своей семьи. Вы слушали новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой Законодательного собрания Ленинградской области.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России. 0+.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.

0: Тосно, 21 час.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. В Тоснинском районе Ленинградской области, у деревни Коркино, 28 апреля состоялась торжественно-траурная церемония. 78 бойцов и командиров Красной Армии, погибших в годы Великой Отечественной войны, наконец-то обрели вечный покой. Это возвращение долга. Долга памяти перед теми, кто отдал свои жизни за свободу Родины, но чьих имен мы до сих пор так и не смогли узнать. Поисковые отряды – особое братство людей, для которых история не строчки в учебнике, а живая, дышащая боль земли. Они работают по всей стране, оттаивая от забвения имена солдат. На этот раз работа велась в рамках межрегиональной полевой поисковой экспедиции «Любань». Именно поисковики из Удмуртии, из Республиканской молодежной общественной организации «Долг» под руководством Фаиля Ибрагимова подняли из небытия 78 защитников Отечества. История этой находки началась недавно. В 2025 году отряд «Разведка» обнаружил на левом берегу реки Витка в 215 метрах юго-западнее урочища Красная Горка страшные находки – две воронки от снарядов. В них лежали останки солдат 2-й ударной армии. К работе приступили поисковики из Удмуртии. Они полностью вскрыли захоронение, эксгумировали останки и бережно перенесли их для дальнейшего исследования и идентификации. Предварительные данные говорят о том, что эти бойцы пали в кровавом 1942

II в ходе отчаянных ожесточенных боев с нацистами. Это было время попыток прорвать коварное блокадное кольцо вокруг Ленинграда. Буквально каждый метр этой земли полит кровью. Каждый шаг давался ценой огромных потерь. Солдаты погибли в бою, выполняя свой долг, пытаясь спасти осажденный великий город. Но самое горькое в этой истории то, что мы не знаем, кто именно это. Не можем назвать их по именам и отчествам. Есть предположение, что это был санитарно-хирургический госпиталь. Среди личных вещей найден один медальон, но расшифровать его не удалось. Герои, к сожалению, так и остались неизвестными солдатами. Они стали символом миллионов тех, кто лежит в безымянных могилах от Волги до Одера. Их путь завершился здесь, у деревни Коркино. Останки были преданы земле со всеми воинскими почестями рядом с существующим воинским мемориалом. Теперь здесь покоится уже более 4300 советских воинов. Отдать дань памяти защитникам приехали представители Комитета по молодежной политике Ленинградской области, администрации района и Любанского поселения и местные жители. Эта территория выбрана для захоронения не случайно. Земля Тоснинского района помнит самые первые месяцы войны. Еще в августе 1941-го здесь действовал истребительный батальон. Разделившись на мелкие отряды, солдаты уходили в леса и начинали партизанскую борьбу в тылу врага, задерживая продвижение немецких войск на Ленинград. Первая разведывательная экспедиция в этой локации прошла еще в 1989 году. С тех пор работа не прекращается. И каждый найденный солдат – это чья-то оборванная жизнь. В преддверии 81-й годовщины Великой Победы похоронили их снова, но уже с миром и достоинством. Похоронили в родной земле, под оружейный салют. Мы не знаем их лиц и точных деталей судеб, но известно одно – они были героями. И пока произносим эти слова, пока стоим у подобных могил, они живы. По крайней мере, в нашей русской памяти. Навечно. Михаил Михайлов, Егор Сидоркин, Алишер Ешанкулов. Любанское поселение Коркино. Во вторник, 28 апреля, Тоснинский дворец культуры стал центром притяжения для самых ярких, креативных и талантливых студентов Ленинградской области. Здесь состоялся гала-концерт регионального этапа всероссийского конкурса «Студенческая весна». Это настоящее торжество молодости, энергии и творчества, где подвели итоги масштабного отбора, объявили победителей и назвали имена тех, кто будет представлять Ленобласть уже на заключительном уровне. На сцену вышли лучшие из лучших. Более 300 творческих коллективов и свыше чем 30 вузов и колледжей боролись за право выступать в финале. И в нашем райцентре встретились те, кто смог покорить сердца строгого жюри и зрителей. География талантов обширна, направления самые разные. Студенты, чья будущая профессия может быть связана с инженерией, медициной или педагогикой, доказали – творчество не знает границ. Зрители увидели калейдоскоп жанров, звучали популярные песни в исполнении вокалистов, виртуозно играли молодые музыканты, зажигали публику танцевальные коллективы, заставляли задуматься и улыбнуться театральные постановки. Были здесь и номера оригинального жанра. Каждое выступление – маленькая история, рассказанная языком искусства. Но студенческая весна – это гораздо больше, чем просто фестиваль. Как отмечается
отмечают организаторы и представители власти, это важнейшая площадка для развития творческих индустрий в 47-м регионе и стратегическая инвестиция в будущее. Поддержка студенческих инициатив – вклад в развитие не только самих молодых людей, но и целых городов и поселков Ленинградской области. Масштабное мероприятие прошло в рамках

национального проекта «Молодежь и дети» и является одним из ключевых направлений государственной молодежной политики. Главная цель – дать возможность каждому студенту раскрыть свой потенциал, чтобы талантливые юноши и девушки связывали свое будущее с родной землей. Ведь именно здесь закладывается фундамент для их будущих успехов. Кульминацией праздника, безусловно, стало торжественное награждение победителей и призеров. Грамоты и дипломы, конечно, нашли своих героев. Но главный результат этого дня – состав делегации Ленинградской области на всероссийский этап. Совсем скоро ребята отправятся защищать честь нашего региона. Студенты вузов поедут в Красноярск, а представители системы среднего профессионального образования – в Хабаровск. Гала-концерт в Тосно показал, студенчество Ленинградской области – это мощная сила, полная идей, энергии и креатива. Молодые люди получили признание и путевку на большую всероссийскую сцену. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Мария Алексеева. Тосно. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50. Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в эфире.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

0: главное.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
2: Ты защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда у тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы, на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

Вечер – это, пожалуй, самое таинственное время суток. Вечер соединяет день и ночь, и он наполнен магией темноты и тайной полумрака.

переулком бродит лето, солнце льется прямо с крыши. Под потоки солнечного света у киоска ты стоишь, блестят обложками журнала.

495-748-1390. Тем, кто разместит рекламу впервые, особая выгода и специальные условия.

Дня Господня. Повсюду в России проходили традиционные мероприятия, символизирующие духовное очищение и обновление души. Также 19 января в культурно-спортивном комплексе поселка Сельцо состоялся зимний фестиваль ГТО среди школьников нашего района. Ребята из Сельцо, Ульяновки, Любани, Тосны и Никольского объединились, чтобы показать всю мощь своей силы, быстроты реакции и выносливости. Санки, ледянки и друзей, ведь их ждали веселые спуски и отличное настроение. Творя православные христиане отмечали один из важнейших праздников – Крещение Господне. Повсюду в России проходили традиционные мероприятия, символизирующие духовное очищение и обновление души. Также 19 января в культурно-спортивном комплексе поселка Сельцо состоялся зимний фестиваль ГТО среди школьников нашего района. Ребята из Сельцо, Ульяновки, Любани, Тосны и Никольского объединились, чтобы показать всю мощь своей силы, быстроты реакции и выносливости.

России и года команды созидания в 47-м регионе. 31 января в городе Тосно состоялось первенство Ленинградской области по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет. Этот турнир стал

Александр Пакулин и Вера Горленко создали особое начало праздника. С 21 по 23 февраля в Тосно на базе спортивной школы на Чехова 5А прошел практический семинар для тренеров и специалистов дзюдо. Мероприятие было организовано Федерацией дзюдо России совместно с Ленинградским областным отделением. 22 февраля по всему району проходили праздничные гуляния по случаю Масленицы. Народные забавы, вкусные угощения и мастер-классы никому не дали замерзнуть в этот снежный день. Традиционно в дни праздников дорожники несут службу в усиленном режиме, но 23 февраля в нашем районном центре за безопасность отвечал необычный экипаж. Женщины-полицейские решили лично напомнить мужчинам о значимости соблюдения ПДД и вручить им символичные подарки. 24 февраля у кинотеатра «Космонавт» тосненцы почтили память павших защитников Родины по случаю уже четвертой годовщины начала специальной военной операции. 25 февраля в Тосненском районном ДЮЦ в торжественной обстановке прошла церемония награждения победителей муниципального этапа всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям». Задач много, отдыхать некогда. Такой вывод звучал на пленарном заседании Совета ветеранов Тосненского района. На базе молодежного центра участники объединения обсудили ключевые итоги работы 2025 года и вместе утвердили планы на 2026. Значимое спортивное событие прошло в нашем районе 25 и 26 февраля. Состоялся муниципальный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов 2025-26 учебного года. 26 февраля в Тосненской детской библиотеке прошел межрайонный круглый стол «Краеведение как основа патриотического воспитания детей и подростков». 27 февраля в Нурме прошел 19-й районный слет поисковых отрядов. Мероприятие традиционно собрало десятки инициативных юношей и девушек, интересующихся историей своей страны. В этот же день в Тосненском районном ДЮЦ прошел яркий вдохновляющий этап районного фестиваля «Молодые дарования» в номинации «В ритме танца». 27 и 28 февраля в спортивном манеже Тосненского районного ДЮЦ проходили соревнования по легкой атлетике среди молодых мастеров. Мероприятие состоялось под эгидой Дня защитника Отечества. В Ленинградской области с успехом прошел региональный этап уже традиционного чемпионата «Профессионалы». Это ежегодное мероприятие позволяет юным мастерам проявить себя, продемонстрировав высокий уровень наработанных навыков и возможностей трудоустройства в перспективных предприятиях страны. Аня в номинации «В ритме танца». 27 и 28 февраля в спортивном манеже Тосненского районного ДЮЦ проходили соревнования по легкой атлетике среди молодых мастеров. Мероприятие состоялось под эгидой Дня защитника Отечества. В Ленинградской области с успехом прошел региональный этап уже традиционного чемпионата «Профессионалы». Это ежегодное мероприятие позволяет юным мастерам проявить себя, продемонстрировав высокий уровень наработанных навыков и возможностей трудоустройства в перспективных предприятиях страны.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78. 02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

И куда б мои дни не летели, а тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели, ты после меня будешь жить.

необходим, когда в сердце печаль горит. Был простым ритуал, поднимала бокал и пила, не сказав ничего. Он не знал почему, но казалось ему, что целует она его. О, как она его так нежно целовала, и белое вино до края пила.

Почему все одна и не спит допоздна? Он хотел бы узнать ответ. И о чем грустит, когда вдаль глядит сквозь него на лунный свет? Что там видит она за резьбой хрусталя, отражение каких картин? Он не все понимал, но одно точно знал, утешал ее он один. О, как она его так нежно целовала, и белое вино до края

одуванчик в диком поле. Наша жизнь не каждый миг. Мы стареем против воли. Счастье в горе, все есть блик. Кто нальет, а кто пригубит. Ну а я глотну сполна. Ветер сухостью погубит, коль не знаешь тайн греха. Кто надкусит, кто прикусит.